0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Празднуем день рождения RIVGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIVGOSH.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
9: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБН 518-774-601-3670.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: 8, бэп. Залетай.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 125 грамм 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении WebJob 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Залетай.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.
7: «Лав Радио».

пути, каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: 8Б. Залетай.
1: Водомас выгодно. Цепь из красного золота 585 пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
5: «Лаврадио».

0: меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Утро с любовью.
2: Что-то как-то в столице немного похолодало, хоть и 7 часов утра уже на московских. Пока шел на работу, продрог, но хорошо, что все это поправимо. Согревающий кофе уже работает, настроение приподнятое, все-таки на календаре красуется 2 октября, пятница. Да и потом это Love Start, а значит утро для тебя начнется с нашей любви и заботы. Меня зовут Сергей Сорокин, просыпаться прямо сейчас будем под зажигательный микс от диджея Лайта. Доброго утра!
0: Love Radio.
1: Правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Астрогайд.
1: И вот он прогноз на эту пятницу.
2: Овны.
1: В дороге может встретиться человек, чьи истории вас вдохновят.
2: Тельцы.
1: Поддержка, которую вы дарите, вернется к вам с двойной силой.
2: Близнецы.
1: Маленькая удача перерастет в значимый успех.
2: Раки.
1: Мир вас удивит неожиданной возможностью или встречей.
2: Львы.
1: Прислушайтесь к советам, они могут оказаться ценными.
2: Девы.
1: В эту пятницу вы имеете право ни в чем себе не отказывать.
2: Весы.
1: Совместные проекты с друзьями принесут удивительные результаты.
2: Скорпионы.
1: Ваша дипломатия усилит работы всей команды.
2: Стрельцы.
1: Не забывайте о дружелюбном тоне в разговоре. Это поможет избежать конфликта.
2: Козероги.
1: Ваши планы готовы к реализации. Перестаньте их обдумывать.
2: Водолеи.
1: Острый ум сегодня станет вашим союзником в переговорах.
2: Рыбы.
1: Ну и рыбы, вечером подведите итоги и поблагодарите себя за труд. Вообще себя благодарить надо, конечно, иначе никто не поблагодарит.
0: Астрогайд.
2: Радио года.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.

0: залетай.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: утро с любовью.
1: 7.49, доброе утро. Вот вроде только пару дней назад был день Рунета. Мы с вами радовались, как дети, говорили о том, что серфим и будем это делать. И тут натыкаюсь на новость. Россияне могут остаться без интернета из-за износа оптоволоконных линий. В замене, оказывается, нуждаются свыше 50% всех линий связи и 400 миллиардов рублей нужно, чтобы все это хозяйство заменить. Ну, получается, что Рунет буквально висит на волоске. А почтовые голуби, наверное, встрепенулись сейчас. Предлагаю не паниковать. Уверен, в Минцифры есть какой-то план. Они будут его придерживаться и точно разберутся, в конце концов, кто тут папа. С тобой Сергей Сорокин, шоу «Love Start». Движемся все ближе и ближе к обсуждению форума. Тема сегодня такая: возвращение к бывшим. Осуждаем или бывало у вас такое? Комменты и мнения кидайте в Макс Лав Радио 8-915-300-106.6 и под кружочек в нашем канале. В ближайшие несколько минут с нами Биберекс и Дэвид Гетта. А в финале часа Ольга Серябкина со своей музыкальной новинкой «Слава».
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
15: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
16: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.com 18+.
17: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
18: ОРВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении WebJob 18+.
19: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусы. Спасибо
9: Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
20: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
21: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
20: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
22: Лав Радио представляет.
23: Лав Старт.
22: Просыпайся с любовью.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Серябкина. Прямо сейчас делай громче и лови мой трек «Слава».
0: В эфире Love Radio.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Мат-капитал на первенца увеличится. Названы самые необычные сочетания кофе. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится до 778,5 тысяч рублей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Помимо этого, единовременное пособие при рождении малыша вырастет до 30,5 тысяч рублей. Максимальная сумма выплаты по беременности и родам превысит 1 100 000. В России уменьшили количество олимпиад, которые давали абитуриентам право на зачисление в вузы вне конкурса, рассказала советник президента Елена Ямпольская. Напомню, в этом году выпускники с 300 баллами на ЕГЭ не могли поступить на бюджет выбранные университеты из-за того, что все места были заняты призерами школьных олимпиад. В Москве планируют начать штрафовать самокатчиков с помощью ИИ. Пилотный проект по установке комплексов для фотофиксации нарушений ПДД сейчас находится на стадии согласования. Камеры смогут выявлять езду вдвоем на одном транспорте, движение в запрещенных зонах и пересечение пешеходного перехода без спешивания. Артем Дзюба не завершал карьеру, заявил агент футболиста Леонид Гольдман. По его словам, никаких официальных объявлений спортсмен не делал, а СМИ просто воспользовались громким заголовком. Ранее в сети появилось видео, в котором лучший нападающий России сказал, что, цитата, «его карьера закончена». Стали известны самые необычные кофейные комбо, которые предпочитают жители разных стран. Так, например, в Эфиопии добавляют в напиток сливочное масло и соль, во Вьетнаме яичный желток и сгущенку, а в Финляндии на дно чашки кладут пару кусочков сыра. Самый ароматный вариант можно попробовать в Марокко. Там арабика получает букет специй – корицу, кардамон, черный перец, гвоздику и мускатный орех, а в дорогих заведениях даже используют амбру. Это были новости Love Radio.
3: Да, пятница — дело такое, как ее начнешь, так и пройдут выходные. Давайте делать свои рабочие задачи максимально качественно, чтобы вечер провести на 5 с плюсом. Не мне вам рассказывать, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Дальше форум. Ну что, пришло время накидать сообщение на тему возвращения к бывшим. Осуждаем или бывало у вас такое, и это вполне себе норм — входить в одну реку дважды. Если честно, мне сказать на эту тему нечего, так как личного опыта, ну, просто нет. У меня такого не было. Так что сегодня отдувайтесь исключительно вы. Буду читать ваши сообщения, буду комментировать, задавать встречные вопросы. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. И под кружочком в нашем канале пишите тоже свои истории и мнения на тему бывших, точнее, возвращения к бывшим. Осуждаем или это норм? Ну, а уже в ближайшее время Нептуника What If, а прямо сейчас Kima Sounds Rise Slow в эфире Love Radio.
0: Love Start. Заряд любви и позитива. В эфире Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Пятничная тема звучит так: возвращение к бывшим. Осуждаем или было у вас такое? Ну что, давайте посмотрим, какие варианты есть. Павел пишет: мне кажется, если в отношениях все было нормы, остались какие-то чувства, то можно, почему нет? Как же в одну реку два раза? Не страшно снова на грабли наступить? Хотя, можешь не отвечать, наверное, я понял, что ты не из пугливых. Вот другая точка зрения от Евгения. Не-не-не-не-не-не-не, спасибо большое. Не хочу. В прошлое, если расстались, значит расстались. Все. Точка. Иринка Фурина. Звучит почти как Фурия. В этом, кстати, что-то есть, потому что Ира прошлась по бывшим как следует. Я множество раз осуждаю, пишет Ира, у бывших их предательство, так как это было не раз со мной. А что, получается, только тебя, что ли, предавали? Ты такая вся белая и пушистая. Напиши об этом. Были ли с твоей стороны какие-то странные поступки, из-за чего вы расставались? 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну и не забывай комменты оставлять под кружочком в нашем канале. В ближайшее время Нилетто споет о любимке. Ну а сейчас Тим Берг в эфире Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: Возвращение к бывшим. Осуждаем мы это или у вас такое было, это норм? Анатолий делится личным опытом. Доброе утро. Возвратиться можно, конечно, к бывшей. Попытаться построить отношения заново тоже можно. Но тех отношений, которые были до расставания, уже точно не будет. Особенно, если во время расставания у бывшей или у тебя уже были новые отношения. По моей жизни можно писать роман, добавляет Толя. Ну, чувствуется богатый жизненный опыт. Зато интересно и всегда есть что рассказать. Мы такое любим. А еще чувствуется, что вам зашла тема, сообщения просто посыпались, если честно. Пойду сейчас выбирать самое-самое интересное для того, чтобы озвучить в эфире Лав-Радио на 8-915-300-106-6. Пишите свое мнение и истории. Возвращение к бывшим осуждаем или бывало у вас такое, и что вы на эту тему думаете? В ближайшее время в эфире Лав-Радио «Королева». На эту тему думаете? В ближайшее время в эфире Лав-Радио «Королева» песен про сложные отношения.

0: наших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Бетула 70 Ден» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Ден» 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
9: «Лаврадио».
10: «Лавстарт». В эфире «Лаврадио».

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждение. Возвращение к бывшим. Осуждаем. Или было у вас такое, и это нормально, входить в одну реку два раза? Диана нам написала. Здравствуйте. Был такой опыт. С бывшим мужем 3 раза заявление на развод подавала и забирала. Ничего хорошего, к сожалению, не вышло. Так что не тратьте свое время и годы молодости на это. На одни и те же грабли. И троеточие. Екатерина вообще про 5 раз пишет. Знакомая моей мамы, говорит Катя, в молодости разводилась и снова регистрировалась со своим мужем 5 раз. На 6-й раз, когда они пришли в ЗАГС, чтобы узаконить свои отношения, их послали куда подальше. Ну, вообще-то это вроде как незаконно, написал я в Максе Екатерине. Но Катя добавляет, что это было еще в Советском Союзе. Может быть, тогда это допускалось. Ей мама рассказывала. Не знаю, может быть. Напишите, кто в курсе, сколько раз в СССР можно было разводиться и снова жениться. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. И, конечно, комментарии под кружочком в нашем канале тоже оставляйте. Не стесняйтесь.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Лав Радио. Года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.

0: залетай.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8-927-938-2003.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
2: «Лаврадио».
3: «Лавстарт». В эфире «Лаврадио».

0: новая песня о любви.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Встречай осень и вспоминай летние ночи под наш совместный трек с Денисом First Sweet Summer Nights.
0: В эфире Love Radio.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Что думаешь ты? Думаю, что пора потихонечку плавненько в финале тему форума возвращение к бывшим. Осуждаем или бывало у вас такое? Давайте озвучу финальное сообщение. Наталья пишет, встречались больше года, не ссорились. Вся его семья переехала на постоянное жительство в другую страну. 4 года не виделись. Очень редкие письма и позже перезвоны. Оба пытались построить новые отношения. Как результат, он приехал. Мы поженились и вот уже 26 лет вместе. Но это... Конечно, история достойная экранизации, достойная аплодисментов и классная такая финальная точка в нашем обсуждении. На старте, конечно, было понятно, что какого-то одного правильного ответа нет, и подводя итог, мнения так и разделились, ну, примерно 50 на 50. Скажу так, главное в любой ситуации оставаться человеком и с уважением относиться к своим партнерам, пускай и бывшим, ну, а к тем, которые есть сейчас и подавно. Уже совсем скоро Юлия Белякова расскажет новости, еще послушаем трек «Let Me Fall». Get You, это Уорринер и Лорин в эфире Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
5: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Шинный диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. Точка Банк.
15: ТАУ Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
16: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
17: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
18: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
19: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
19: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: В России призвали ввести выплату ко Дню Учителя. Определена связь между количеством кошек и уровнем счастья. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Общественной палате предложили ввести выплату ко Дню Учителя. Ее объем должен составлять не менее одного минимального размера оплаты труда. По мнению авторов инициативы, местные власти также могли бы установить дополнительные поощрения педагогам, определяя их размер с учетом своих бюджетов. В Национальном центре России с 6 по 10 октября пройдет форум «Цифровые решения», организованный Минцифрой России при поддержке правительства. Это главная площадка страны, где государство, бизнес и IT-сообщество обсуждают, как новые технологии меняют экономику и повседневную жизнь. Для посетителей без предварительной регистрации будет открыта выставка передовых российских IT-решений. Также на форуме будут организованы мастер-классы по цифровой грамотности, квесты и карьерные консультации. Регистрация на форум уже открыта на сайте forum-цифровые-решения.рф. Участие бесплатно. Анастасия Решетова станет мамой во второй раз. Подробности на сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». В Роспотребнадзоре вынесли предостережение организаторам концертов Kanye West в Петербурге из-за недопустимых условий публичной оферты. Напомню, на днях агентство Say Agency объявило, что выступления американского рэпера в нашей стране официально отменены. Вернуть деньги за билеты можно будет с 12 октября. Чем больше в стране кошек, тем счастливее народ. Ученые выяснили, что на благополучие людей влияют и социально-экономические, и биологические, и экологические факторы. Поэтому для анализа они сравнили количество котов, уровень ВВП, доходы населения, траты на здравоохранение в разных государствах. Оказалось, что в местах с более развитой экономикой жители в среднем счастливее и одновременно чаще заводят питомцев. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Love Radio представляет Love Start. Просыпайся с любовью.
3: А я-то вот никак не мог понять вот этих вот женщин, у которых живет по 10-15 кошек и котов. Они просто знали секрет счастья. Вот оно в чем дело, оказывается. Причем очень-очень давно. А вообще пушистые, конечно, добавляют счастье. Ну и уборки тоже добавляют. Извините, немного о наболевшем. Кстати, еще одна новость о наболевшем. Народ глупеет, заявляют в РАН. Каждый пятый россиянин уверен, что солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. И это еще не все. 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами. Многие верят в существование колдунов. Ну и что некоторые экстрасенсы могут точно предсказать будущее. Осталось только выяснить, на каких трех китах держится эта уверенность. Я, кстати, тоже умею будущее предсказывать. И так вижу, в этом часе будет много интересного, а? Ладно, конкретнее. Пятница с ВК-музыкой уже совсем скоро. А сейчас F Meet Me in the Dark в эфире Love Radio. We'll be right back.

пятницу октября не унывать и наслаждаться осенью очень помогает прослушивание Love Radio. Однако сейчас добавится экстренная помощь в виде, ну, совсем новых песен, которые вышли сегодня. А самое подходящее место для того, чтобы слушать новую музыку, вкладка «Обзор» приложения ВК «Музыка» в разделе «Музыка» социальной сети ВКонтакте. Редакция сервиса уже все прослушала и разложила по более чем 160 ежедневно обновляемым редакторским плейлистам. Исполнители треков, которые стоят там первыми, попадают на обложки. Так что вот 4 новинки с 4 обложек плейлистов. Указываем их название и слушаем треки. Итак, в нашем любимом плейлисте наши песни о любви. А как иначе, сегодня первенствует Даша с треком «План на осень».

Да, перебивать плохая привычка, не будем этого делать. Ну а за русский R&B и одноименный плейлист сегодня отвечает Карина с композицией «Потеряна». Давай слушать.

0: Желаю каждому не потеряться в этой пятнице ни в коем случае. А еще напоминаю, в ВК-музыке есть радио-раздел, где можно и нужно слушать Лав-радио. Обязательно попробуй.
1: Пятница с ВК-музыкой.

0: эфире Love Radio.
1: 9.18, доброго утра, с тобой Сергей Сорокин. В эту пятницу, я уверен, у каждого огромное количество всяких возможностей. Но давай напомню тебе еще об одной очень классной возможности. Это возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Что это такое? Это специальная подборка клипов, ну и возможность общаться прямо в эфире. Для этого тебе нужно всего-навсего взять смартфон и отсканировать QR-код с экрана. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. А также проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+. Уже совсем скоро из гороскопа узнаем, кто в эту пятницу может себе ни в чем абсолютно не отказывать без каких-либо последствий. Звучит, кстати, многообещающе. Ну а через пару минут будем слушать трек южнокорейского Girls Band Cat's Eye Animal. Не пропусти.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Выбирайте.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Астрогайд.
1: Прогноз на сегодня, на пятницу, на 2 октября.
2: Овны.
1: В дороге может встретиться человек, чьи истории вас вдохновят.
2: Тельцы.
1: Тельцы, поддержка, которую вы дарите, вернется к вам с двойной силой.
2: Близнецы.
1: Маленькая удача перерастет в значимый успех.
2: Раки.
1: Мир вас удивит неожиданной возможностью или встречей.
2: Львы.
1: Прислушайтесь к советам, они могут оказаться ценными.
2: Девы.
1: В эту пятницу вы имеете право ни в чем себе не отказывать, лишь бы не было никаких последствий.
2: Весы.
1: Совместные проекты с друзьями принесут удивительные результаты.
2: Скорпион.
1: Ваша дипломатия усилит работы всей команды. Продолжайте.
2: Стрельцы.
1: Не забывайте о дружелюбном тоне в разговоре. Это поможет избежать всяких конфликтов.
2: Козероги.
1: Так, ваши планы, наши планы готовы к реализации. Перестаньте их обдумывать. Окей.
2: Водолеи.
1: Острый ум сегодня станет вашим союзником в переговорах. И...
2: рыбы.
1: И рыба, вечером подведите итоги и поблагодарите себя за труд.
0: Астрогайд.

0: Love Start. Утро с любовью.
1: Уже сегодня, 2 октября, в столичной лайф-арене состоится новое шоу Ольги Бузовой. Это будет единственный эксклюзивный показ. Love Radio дарит тебе шанс попасть на это крутое событие. Организаторы обещают масштабные движущиеся театральные декорации. А еще вдоль всей арены будет смонтирована специальная дорога, которая позволит артистке в буквальном смысле долететь до самой дальней от сцены трибуны. Так Оля отметит первое десятилетие своей творческой карьеры. Если хочешь попасть, да я уверен, хочешь попасть в число избранных, скорее пиши нам в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. Слово Бузова. И если твое сообщение окажется первым, то я тебе перезвоню обязательно, ну и обеспечу твое присутствие на шоу. Возрастное ограничение 18+. Но, сегодня небольшая ремарка. Здесь важно понимать, что шоу уже сегодня, 2 октября, в 20:00. Поэтому в качестве участников нужны жители Москвы и области, так как из регионов, ну, просто не успеете добраться. Пишите 8-915-300-106-6, слово Бузова.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до +6 градусов.

0: 8Б. Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Калушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморы» или «Гламур Велюр 70 Дэн» по 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: утро с любовью.
1: Сегодня в 20.00 в столичной лайф-арене состоится новое шоу Ольги Бузовой. Love Radio дарит тебе шанс попасть на это крутое событие. И победитель, а точнее победительница уже найдена. Надежда, привет.
2: Привет.
1: Привет. Я правильно ничего не перепутал? Ты из Москвы?
2: Да, да, и сегодня там нахожусь.
1: А, в Москве ты сегодня, но ты не местный житель, правильно?
2: Нет.
1: Ага, откуда ты? Расскажи нам.
2: Ну, я из Питера, мы просто решили погулять на этих выходных в Москве, и так получилось, что вот попала на такое событие,
1: вот
2: попаду.
1: Вот, ничего себе, а часто в Питере на концерты ходишь?
2: В Питере? Нет, не особо. Ну,
1: хотя бы в Москве раз теперь, год. Хотя бы в Москве теперь попадешь на крутое шоу. Вручаю тебе 2 билета на эксклюзивный показ шоу Ольги Бузовой. Разрешаю себе. Ну и еще раз напоминаю, состоится оно сегодня в столичной лайф-арене. Классных тебе, Надежда, выходных впечатлений,
2: спасибо,
1: невероятных эмоций. Набирайся классного вайба, ну и вези его в Санкт-Петербург потом. Договорились?
2: Спасибо большое. Да, конечно, конечно, это очень здорово. Спасибо огромное.
1: Все, классного концерта. Питеру большой пламенный привет. Ну а прямо сейчас в эфире Love Radio Ed Sheeran. Давай слушать.

0: шикарная, да и вообще пятница хороша во всех смыслах, а будет еще лучше, если весь день проведешь с Love Radio. Меня зовут Сергей Сорокин, это Love Start. В ближайших планах у нас новости с Юлией Беляковой и много, очень много крутой музыки в следующем часе. Ну а до конца этого тоже успеем кое-что послушать. Это будет «Серебро» и их песня «Отпусти меня».
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
11: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-188. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
16: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
17: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
18: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
19: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
20: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
21: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
22: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
23: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
24: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
25: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
26: А вы не по адресу.
0: вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Love Start. В эфире Love Radio.

0: Много музыки. Много
1: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Россиянам рассказали, как защитить кожу лица осенью. Для снятия цифровых рублей создадут специальные банкоматы. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля, рассказали в Госдуме. Пользоваться новой валютой граждане могут добровольно, операции для них проходят без комиссии. За первые 3 недели было открыто около 200 тысяч таких кошельков. Депутаты рассмотрят законопроект о повышении в среднем в 2 раза взысканий за нарушение общественного порядка. Так, власти предлагают увеличить административные штрафы за нарушение запрета курения табака, использования кальянов и правил продажи алкоголя, а также его распитие в запрещенных местах. Взыскания также предложили ввести, если гражданин проживает по месту пребывания или по месту жительства без регистрации. В социальной рекламе с семьей и детьми могут обязать показывать не менее 3 малышей, пишут ведомости. Инициатива должна популяризировать многодетность и традиционные ценности. Профильные объединения также смогут устанавливать для своих участников обязательные правила по использованию образа многодетных пар в контенте. Дерматологи рассказали, как защитить кожу осенью. Так, лучше использовать кремы для восстановления барьера с антиоксидантной защитой, например, церамидами в составе. Еще для этого сезона подойдет гиалуроновая кислота, способная притягивать и удерживать большое количество влаги. Важно отказаться от жестких механических скрабов, химических и салонных пилингов. Житель Уфы в 2008 году создал во ВКонтакте встречу для незнакомцев с датой через 18 лет. В назначенный день автор идеи достал старый экран, настроил проектор, заказал пиццу и попкорн, но не надеялся увидеть гостей. А они пришли. Около 10 человек. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Love Start. Утро с любовью.
3: Хотел сказать, что настоящие друзья придут, приедут и прилетят куда угодно, но понял, что встречу-то житель Уфы создал для незнакомцев, что, конечно, максимально странно уже само по себе. Но еще страннее, что они пришли, и это целых 10 человек. Вот не могу понять, в Уфе что, настолько скучно или это, не знаю, какой-то митинг против одиночества? Похоже на то. Хорошо, что мы с вами не одиноки, есть друг у друга, а еще у нас есть крутая музыка в большом количестве, и скучно точно не будет уже в ближайшее время. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Ну а сейчас Мадонна и Мартин Гаррикс. Еще один очень крутой творческий союз с треком Bizarre.

0: Love Start. В эфире Love Radio.
1: 10:19 и прилетела новость из прошлого, из времен первого или, может быть, второго даже Терминатора, точно не помню. Арнольд Шварценеггер снялся в необычном ролике от компании по производству роботов. Что именно там происходит? Лучше, конечно, один раз увидеть, чем 100 услышать, но я уже посмотрел и все же расскажу. А потом, если хочешь, тоже посмотришь. Видео посвящено утилизации устаревших моделей андроидов F.02. Там Арни говорит свою знаменитую фразу «Hasta la vista». А роботы прыгают в огненный чан разными способами. Кто-то бомбочкой, кто-то рыбкой, ну а кто-то и сальтуху крутанул. В общем, крутой видос в лучших традициях Терминатора. Посмотри обязательно. А в эфире Love Radio совсем скоро Teddy Swims в лучших традициях мировых хитов исполнит Mr. Know It All. Давай слушать.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно
3: цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес на

Керама гранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.

0: 8, babe.
1: Залетай.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
7: «Лаврадио».
8: «Лавстарт» в эфире «Лаврадио».

0: Карточка, карточка, карточка Пикачу в дождевике. Знали вообще, что такие существуют? Ушла с молотка почти за 8,5 миллионов долларов, став второй по стоимости картой покемонов в истории. Рекорд принадлежит Пикачу-иллюстратору 1997 года. Логан Пол продал ее за 16,5 миллионов долларов. Что касается карточки Пикачу в дождевике, она появилась в 2015 на одном из конкурсов к игре «Покемон». Всего было выпущено около 100 таких карточек, и они никогда не поступали в розничную продажу. А в прошлом, 2025-м, две такие карточки продались за 16 тысяч долларов и 26 тысяч долларов, соответственно. Рекорд июня прошлого года составляет 156 тысяч долларов. Ну и получается, что вот эта вот новая цена выше прошлогодней июньской на 5340%. Признаюсь честно, сам не считал, доверяю аналитикам.
1: Это вау. Лав радио года.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до +6 градусов.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез. Подвижные игры на свежем воздухе. Крытый бассейн со спа-комплексом. А после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Утро пятницы. Всем нам желаю отлично провести предстоящие выходные. Ну и вечер пятницы, конечно же, заняться чем-нибудь полезным, приятным, тем, чем хочется, или просто порелаксировать и вообще ничего не делать. Ну а что, тоже вариант. С тобой Сергей Сорокин, и меня тоже ждут два дня отдыха. В понедельник с новыми силами вместе с тобой с 7 до 11 будем поддерживать и подбадривать друг друга. На сегодня я все. Пост уже почти сдал. Через 10 минут Макс Абдуллин будет с вами. В 11 Юлия Белякова расскажет новости, а еще послушаем совместную работу Джекса Джонса, Деми Ловато и Стефлана Дона «Инструкшн» в эфире Love Radio.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Условия семейной ипотеки могут снова изменить. Россияне рассказали, что больше всего ценят в работе. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Кабмин оценит, как работают новые условия семейной ипотеки и при необходимости скорректирует программу еще раз, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что сейчас власти также сосредоточены на завершении строительства домов, в которые россияне уже вложили деньги. Напомню, со вчерашнего дня ставка по льготному жилищному кредиту для пар зависит от количества детей, региона проживания и составляет от 2 до 12% годовых. При этом хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет. Россияне смогут пользоваться отечественной вакциной Аллергарда уже в октябре. Как уточняет «Комсомольская правда», прививать пациентов планируют начать в конце месяца, перед следующим сезоном цветения. Препарат предназначен для борьбы с аллергией на пыльцу березы и с сопутствующей пищевой реакцией. Мотосезон в Москве официально завершился. В Дептрансе отметили, что холодная погода повышает риск ДТП, и мотоциклистов просят воздержаться от поездок до следующего года. Россияне ценят зарплату и коллектив выше карьеры и развития. Так, социологи определили, что хорошая оплата за труд важна для 43% опрошенных. Дружеская обстановка и нормальная нагрузка для 37%, а вот возможность расти и развиваться всего для 11%. Психологи утверждают, что все дело в рынке труда. Количество вакансий сократилось, поэтому люди держатся за работу и доходы выходят на первый план. Москвичка устроила отцу-пилоту трогательный сюрприз. Девушка тайком купила билет на рейс из Шереметьево, который выполнял ее родитель. Во время посадки она позвонила папе и призналась, что летит вместе с ним. Перед отправлением мужчина вышел в салон, чтобы обнять и поцеловать дочь. Еще больше другой классной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio.
3: Колоссальный традиционный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 Матранг, Майли Сайрус, Two Colors. На старте сейчас Риана, Келли Харрис, We Found Love. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: ты любишь? На одной волне.
1: Love Radio. Это Basement Suede, новинка от Miley Cyrus из ее одноименного сентябрьского альбома. Только что в эфире Love Radio. И теперь расскажу, кто будет здесь же в ближайшие 40 минут. Под занавес этого часа Джонни, воздушный сарафан.
2: Танцуй со мной, летай.
1: За экватором этого часа премьера Slow Down, Die Back. The Bowser Magnetic уже через 4 минуты. Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите .рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте

0: и 601-3670.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

No good. То, что для рабочего дня плохо, для выходного в самый раз. Я, пожалуй, подчеркну, кстати, то, что вы и так уже знаете. Впереди выходные. И по привычке хочется сказать про множество планов на ближайшие два дня, что времени для них много, и, возможно, пора уже что-то сделать. Но, как все-таки, да, соблазнительно бывает просто полежать хотя бы один из выходных. Ну, бывает и такое. В этом ничего страшного нет. Все это нам всем с вами знакомо. Ну, и сделать это, кстати, можно под классное музыкальное сопровождение. Подберем и для этого саундтреки. Впереди у нас Айова Маршрутка из музыкального прошлого. Dive X Low Down, Kimo Sounds, Rise Low уже после короткой паузы.

0: Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: трек хоть и 24-го года, но с крайне сильным ностальгическим эффектом. Конечно, благодаря известному сэмплу, который позаимствовал на Fatboy Slim, это Робин Шульц, Cyril и Сэм Мартин, World Gone Wild, только что в эфире Love Radio. И вот кого еще услышим в ближайшие и финальные минуты этого часа. Феликс Йенс, Арбариус, Knows a Good Time to Be, Тувилу, To Die For и когда-то летняя премьера Джонни, Воздушный сарафан, сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиент предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Открываем новый час и делаем это, как всегда, с большим музыкальным разнообразием. В первые 20 минут здесь будут Benson Boone, Two Colors, Bibi Rexha, Anastasia, Fastboy, Music Sounds. Меня зовут Максим Абдуль.

0: Крейсер меняет направление. Майя Мишель в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а мы с вами по-прежнему движемся вперед, и вот с кем проведем следующие 40 минут ближе к финалу этого часа. Holy Flame, Тану. Чуть раньше «Красота звонки». И уже после небольшой паузы AV «Meet Me in the Dark». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан, он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды «Биолан» 450 мл в ассортименте по 54,90. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: 8Б. Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске. 20 66 66. Лаврадио.

0: Salt, Ava Max. Только что в эфире Love Radio. Я появлюсь, чтобы рассказать о тех, кого еще услышим до конца этого часа. LP Other People из музыкального прошлого Love Luxury. Захар, Колорадо и Holy Flame Тану появятся здесь сразу после короткой паузы. Ну а еще больше 100% хитов о любви и не только ты услышишь в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: Телеканал СТС представляет.
15: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
17: Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Выходим на финишную прямую рабочую неделю и делаем это со стопроцентными хитами на старте этого часа. Примеры What If, Нептуника. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Всем большой привет и хорошего дня.

0: Cat's Animal в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: По традиции на 20-й минуте часа забежим вперед. Расскажу, кого еще услышим в ближайшие 40. Эспрессо, Сабрина Карпентер. Посередине часа Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. И после небольшой паузы Warren A. Lauren, Let Me Forget You. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Голос Притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Если Голос Притяжения.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выражения.

кто-то как бывшего Камилы Кабейо, но и совместные треки они, кстати, тоже выпускали. Это Шон Мендес, There's Nothing Holding Me Back, только что в эфире Love Radio. Тем временем в соцсетях Love Radio мы уже рассказали, какие премьеры ты услышишь сегодня в рамках чарта Big Love 20. Спойлер, там сегодня Bruno Mars и Purple Disco Machine. Другие имена ты найдешь в канале Love Radio в Максе. Ну а обновлять итоги чарта сегодня на этой неделе будет Дима Вебер, как всегда, в 18.00 по московскому времени. Далее в этом часе Леди Гага, Just Dance. Из музыкального прошлого премьера Плавит, Анна Немченко и Дава, и диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мичико уже совсем скоро.

0: себе.
1: Залетай.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
6: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
8: «Лаврадио». «Лаврадио». Саундтрек твоей любви.
9: «Лаврадио».

0: Леди Гага, Just Dance. Мы тут с коллегами гадали, какого года трек. Были варианты 2015-го, 2010-го. И хорошо, что мы ни на что не спорили, потому что песня вышла в 2008 году. Впереди же у нас еще больше самых разнообразных ностальгических хитов, так что возможность проверить свою память будет и послушать их тоже. После короткой паузы Адам Ламберт, Under the Rhythm, Сигал, Илон Кидрон, Riptide и Билли Айлиш, Bad Guy. Совсем скоро, не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Еще больше самых разнообразных саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 Мари Краймбрери, Чарли Пут и Джоэл Кори. На старте Кима Саундс, Райс Лоу. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: Shades of Blue, это Джон Саммит, The Voltage, Julia Church в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые услышим в следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу. Heaven, I Run. Немного раньше Doja Cat и Don Toliver, Lose My Mind. И после небольшой паузы Tambor City, Self-Aware. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.

0: Залетай.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Телефон рекламы службы Лав Радио.

0: Don't Oliver и Doja Cat, Lose My Mind в эфире Лав-Радио. И сегодня, пока еще не поздно об этом сказать, отмечается День улыбки во всем мире и пятница на календаре. Вот все и сошлось в одном дне. Видите, как минимум один повод улыбнуться уже есть. Ну а парочку все же мы подкинем в ближайшие минуты этого часа. Впереди у нас Джейсон Дерула, Snoop Dogg, Wiggle из музыкального прошлого. Примеры отражения от Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны, недавно вернувшихся, кстати, и Fastboy Music Sounds уже через 3 минуты.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до +3 градусов.

0: залетай.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк-отеле «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк-отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
5: Лаврадио.

0: новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбет и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.
3: Знаешь,

0: Крис-Кросс Амстердама и Конор Майнерс «They Never Leave». Только что в эфире Love Radio, где мы продолжаем движение на финишной прямой рабочей неделе и скрасим это время в компании самых разнообразных саундтреков твоей любви. И под занавес этого часа из 2010-х Дженнифер Лопес и Питбуль «On the Floor», чуть раньше Maroof и Boosie «I Want You», тоже из музыкального прошлого. И после короткой паузы DJ Smash и поет «Беги», ну а новые 60 минут начнем с актуальных новостей.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: столице 16:00. Love News.
1: Мошенники придумали новую схему обмана. В Москву придут холода. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты все чаще выдают себя за известных певцов, актеров и блогеров, чтобы получить доступ к деньгам или личным данным детей, рассказали в Центробанке. Ребенку может прийти смс якобы от кумира с предложением подарка, участия в конкурсе или другого приза. После этого мошенники просят перейти по ссылке, назвать код из смс или перевести средства. Отчество по матери в России давать не запрещено, однако ЗАГС разрешает его формы, образованные только от мужских имен. По словам юристов, кроме кровного отца, основой может стать имя деда или любое понравившееся мужское. Запись вовсе без отчества возможна, если так принято по национальному обычаю семьи. Самым холодным днем недели в Москве станет суббота, сообщили в гидрометцентре. Первый выходной ожидается до 11 градусов тепла. Уже с воскресенья температура начнет постепенно повышаться, а с понедельника местами возможны небольшие дожди. При этом весь октябрь, по прогнозам синоптиков, будет теплее климатической нормы, а осадков меньше обычного. Диетологи опровергли вред роллов во время похудения. По словам эксперта, рис – это сложный углевод. Он расщепляется постепенно и дает длительное чувство сытости. Поэтому блюдо с этой крупой, а также нори и начинка из лосося, тунца, креветки или авокадо будет оптимальным вариантом во время сброса веса. Важно исключить запеченные и жареные позиции, а также те, в которых большое количество сливочного сыра. Джерси легендарного Майкла Джордана из третьей игры финала Национальной баскетбольной ассоциации 98 года в составе Чикаго Буллс продали на аукционе более чем за 12 миллионов долларов. Для игровой майки NBA это рекордная сумма. Предыдущая составила 10 миллионов. Это были новости Love Radio. Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу, что интересного случилось в мире.
2: Много музыки. Еще больше любви. Это Love Radio.
3: В Магнитогорске 6 часов вечера.
0: Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Лампочки Артик и Асти. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут. Под занавес этого часа Animal Cat's Eye. Немного раньше норвежцы The Bowser Magnetic. И после небольшой паузы AV Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585 пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
10: Лаврадио.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Подай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до +3 градусов.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Залетай.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Marshmallow and Marie Friends. Только что в эфире Love Radio. Тем временем россияне заменяют пушистых друзей своих меньших настоящими крокодилами. Что, кстати, правда, судя по социальным сетям. Хищники, по рассказам, людей не пугают. На них надевают настоящие ошейники и учат командам, как типичных домашних питомцев. В общем, пока все это происходит не где-то в параллельной вселенной, а вполне в себе в нашей. Сегодня уже с 18 до 20 часов по традиции по московскому времени. Не пропустите подведение итогов чарта Big Love 20. Эта неделя 20 треков о любви, за которых вы голосуете на сайте loveradio.ru. Актуальные результаты, как всегда, обновит Дима Вебер. Ну а меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами и люби музыку так, как это делаем мы.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе. Абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Власти введут новую меру по борьбе с мошенниками. Бежевые цвета нарушают зрение ребенка. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Кабмине анонсировали появление на госуслугах красной кнопки от мошенников. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, сервис позволит заморозить значимые онлайн-операции, если человек понял, что стал жертвой аферистов. Банки и операторы связи уже подключают механизм. После нажатия кнопки злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить его пароли. Некоторые штрафы за нарушение ПДД нельзя оплатить со скидкой 25%, напомнили в МВД. Так, полную сумму придется внести, например, за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования, повторный выезд на встречную полосу и повторный проезд на красный свет. В большинстве же случаев взыскание можно оплатить на четверть дешевле в течение 30 дней после вынесения постановления. Россиян могут привлечь к ответственности за любую реакцию в сети, в том числе за дизлайки, предупредили адвокаты. По их словам, следствие будет рассматривать конкретный умысел и поддержку противоправных публикаций. Бежевые мамы могут нарушить развитие зрения у ребенка, утверждают врачи. Нейтральные цвета негативно влияют на созревание сетчатки и зрительных центров мозга у малыша, а также его когнитивные способности. Высококонтрастные изображения воспринимаются легче и помогают тренировать фокусировку, остроту зрения и координацию. Нейросеть помогла расшифровать военное послание Наполеона, которое оставалось непрочитанным 217 лет. В письме содержались сведения о численности и расположении французских и союзных войск перед войной с Австрией. По словам инженера, ИИ потребовалось около 6 часов, чтобы разобрать примерно 1300 зашифрованных символов. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу, что интересного случилось в мире.
3: Время пролетало в кайф, музыка играла, it's my life. Но самое время музыке сыграть что-то про выходные. 60 минут, и эта неделя подарит нам ощущение полной свободы. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Классного вечера!

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Медузе. Henry Camomile озвучивает мысль практически любого офисного сотрудника. Don't wanna go home. Едем дальше. Так или иначе, домой сегодня отправиться придется. Сделаем это под классную музыку в ближайшие 40 минут в нашем эфире. Не лето. Счастливым.
1: Сегодня себе позволю самым счастливым стать. Я повышенному полю закатом иду гулять.
0: Лирик аутентичная. Тедди Свимс, мистер Know It All. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, а Ava Max работает Million Dollar Baby. Ну и, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Love Radio. Года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до +3 градусов.

0: 8Б. Залетай.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8 927 938 2003.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: все о себе предлагает рассказать Элли Голдин. Только представьте, какое эмоциональное оголение нерв. Ну, на самом деле, мне есть что предложить вам погорячее. Через 10 минут в главном музыкальном чарте Love Radio Big Love 20 мы распределим места с 20 по 1 среди лучших треков нашего эфира. Включайся, будет интересно. Ну, а до конца этого часа успеем расслушать «Счастливым» от Милета и «Life is Simple» от Майзик. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер. Едем дальше.
1: Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
6: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
15: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
17: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
18: Фантастика.
19: Бизнесу быть. Точка Банк.
2: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
10: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
3: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Маркетплейсы заработают по-новому. Россияне заводят дома необычных питомцев. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне смогут направлять жалобы, требования о возврате или обмене товара продавцу непосредственно через онлайн-площадку. Это позволяет новый закон о маркетплейсах. Более того, платформы будут обязаны перепроверять все данные о продукции через государственную информационную систему. Меры направлены на защиту прав покупателей и уменьшение подделок. Самыми популярными безвизовыми направлениями на зимний сезон оказались Таиланд, Вьетнам и Мальдивы, рассказали туроператоры. Среди других вариантов с упрощенным въездом – Египет, Шри-Ланка, Малайзия, Филиппины и Куба. Эксперты напомнили, что при подготовке к поездке необходимо учитывать климатические особенности конкретного региона. Телеканал Муз-ТВ отметит 30-летний юбилей грандиозным шоу. Зрителям обещают увлекательное путешествие во времени. Каждый из номеров программы задуман как яркая музыкальная вспышка конкретного года. Свои хиты на сцене столичной ЦСКА-арены 16 октября представят Зиверт, Анна Асти, Сергей Лазарев и другие звезды. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть в эфире телеканала. Возрастное ограничение 16+. Мотивационные ролики поднимают настроение. Китайские ученые провели эксперимент, в рамках которого участники около 10 минут смотрели либо видео про преодоление трудностей, рост и достижение целей, либо обычный развлекательный контент. После этого у первой группы были ниже показатели кратковременной подавленности и выше уровень позитивных эмоций. Россияне теперь заводят крокодилов вместо домашних питомцев. Их покупают маленькими и свободно выпускают гулять по квартире. Хотя со временем животные могут вырасти до 2,5 метра. Некоторые энтузиасты даже надевают на них ошейники и учат командам. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
3: В музыке все может измениться за одну неделю. Кто-то взлетает, кто-то уступает в позиции, а кто-то неожиданно забирается на вершину. Узнаем, что сегодня произошло с любимыми треками. Это Love Radio, Дима Вебер, чарт Big Love 20.
0: Каждую неделю
4: мы ставим звезд на место.
0: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
4: Официальный чарт Love Radio.
0: Big Love 20.
4: Результаты онлайн-голосования этой недели.
3: Сегодня в Big Love 20 не просто 20 позиций нашего чарта. Посмотрим, как меняется музыкальная карта мира и что слушают прямо сейчас в разных странах. Узнаем топ-5 Яндекс.Музыки, заглянем в Apple Music Аргентины и проверим, какие песни чаще всего ищут через Shazam в Бельгии. Посмотрим пятерку главных треков мирового Spotify и, конечно, разберемся, что происходит внутри нашего Big Love 20. Кто поднялся, кто потерял позиции, кто впервые появился в чарте. А в рубрике Past Perfect отправимся в 2015 и вспомним, как тогда выглядела пятерка Big Love 20. 10 лет назад музыка звучала совсем иначе, хотя некоторые хиты до сих пор отлично помнят дорогу в эфир. И еще один личный взгляд на музыку. Сегодня свой топ-5 представит певица Мона. 5 песен, которые она сама выбрала в свой идеальный чарт. Для начала давай вспомним, как звучала десятка лучших нашего чарта 7 дней назад.
4: Номер 10.
3: Kima Sounds, Rise Slow.

0: танцевать.
1: Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
0: Номер 8.
1: Оливер Бен, Рене Миллер, Body Talk. Зиверт, Эвер, Директорилс. Давай, на самый верх.
2: Пойдем встречать рассвет, который...
0: Номер 6.
1: Дэвид Гетта, Биби Рекса, Sad Girls.
0: Номер 5.
1: Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: The Bausa Magnetic.
1: Номер два.
0: Люся Чеботина, Горгона.
2: Что тебя тянет ко мне, так и не понял. Я Горгона, я Горгона.
1: Песня номер один.
0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Это была десятка лучших, но прежде чем мы распределим 20 главных мест, я вынужден назвать имена тех, кто не смог удержаться в чарте и сегодня покидает турнирную таблицу. С 17 строчки вылетает Хабиб и работа «Моя малышка».
3: Малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, подружка, что ты дико влюблена.
0: 18 строчку освобождают Хью Гиллимел, Angel Alternate, «Moving to the Sun». Ну и с 20-го места мы прощаемся с коллективом Дерула, Джейсон, Диджей Годжа и Мелоди Мичико. Ну что, друзья, сейчас можно открывать свои блокноты болельщиков и начинать следить за ходом событий. На 20-е место чарта этой недели вырывается новый трек. Спектакль «By India». Настоящее имя Виктор Вавилов – один из самых самобытных и загадочных артистов новой волны отечественного R&B. Виктор – абсолютный музыкант, абсолютно независимый творец. Большинство своих меланхоличных хитов он не просто поет, он сам пишет биты, сам сочиняет тексты и сам полностью сводит свои треки. Этот трек заставил слушателей штурмовать поисковики, чтобы узнать, кто же такой этот таинственный Джузеппе из Пепева. Пока одни ищут связь с итальянской оперой, песня уверенно штурмует вершины хит-парадов. Вся любовь в пепел, а этот трек в наши плейлисты «By India» и его нашумевший спектакль. Прямо сейчас.
1: Номер 20.

на музыкальный чарт недели Big Love 20, и я его ведущий Дима Вебер. 19 место сегодня, новая запись Big Love 20, Шимса, Fire on the Dance Floor. У Шимса сейчас действительно большой международный момент. В 26-м году его треки Fire Fire и Касанга получили награду Afro House Song of the Year in Miami Electronic Dance Music Awards. А сам Шимса играет с 15 лет и уже больше 20 лет строит карьеру в электронной музыке. Ну а проголосовать за любимые треки ты можешь на сайте loveradio.ru. Мы движемся далее. На 18 месте сегодня Ave, Meet Me in the Dark. Было 16-е, минус 2 позиции. Но у этой истории есть интересное продолжение. Буквально неделю назад вышел официальный ремикс Meet Me in the Dark от Джоэла Кори. То есть оригинал сейчас опускается в нашем чарте, а его новая версия только начинает свой путь. У песни буквально появился второй акт.

Ну а прямо сейчас время абсолютной премьеры. Bruno Mars, Dance With Me. И здесь интересная деталь, это не просто новый трек Bruno, а финальная девятая песня его альбома The Romantic. Причем пластинка заканчивается именно танцем. После истории отношений, которые почти закончились, герой песни предлагает снова выйти на танцпол и попробовать вернуть то, что между ними было. Впервые Bruno исполнил Dance With Me еще 10 апреля на старте своего тура в Лас-Вегасе, а теперь эта песня выходит в свет.

0: Fabulous, Absolutely Gorgeous, вне зависимости от того, какой фабрик и сколько details, Bruno Mars потрясающе выглядит с любой песней в любом месте. А это была абсолютная премьера Dance With Me. Мы же продолжаем движение вперед. Нас ждет топ-5 Apple Music Аргентины.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятое место. Озуна, Марк Ортиз, Зизи. Четвертая строчка, Марк Ортиз, Коко.

Третье место, Anuel A.A. Las Más Bonitas Son. На вторую позицию забралась Taylor Swift Patient Zero.

0: первое место ожидаемо занимает Карол Джи, Джуди Лайн, Русовский, BBU. Вау. Именно так выглядит ТОП-5 Apple Music Аргентина. Ну а ты слушаешь Love Radio, это главный музыкальный чарт недели. Big Love 20.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина 156А и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина 89. Супер!

0: залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске. 20-66-66. Лаврадио. Официальный чарт Лаврадио.

0: Ты слушаешь главный музыкальный чарт недели Big Love 20. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер, а это 16-я строчка Dati и Take Me There. Были 14-ми, минус 2 места. И у этой песни интересная история. Take Me There — один из тех треков, где Dati не только исполняет, но и участвует в создании музыки. Получается, артист сам контролирует и голос, и то, что происходит за пультом. Ну а теперь музыка, которая сегодня увидит мир. Абсолютная премьера Purple Disco Machine и Mick Test My Look. Причем это первая песня, которую группа сделала для своего нового альбома «Космотропия». И лидер команды Тино Пионтек признает, что следил за вокалисткой Мик еще с ее первого релиза. Говорит, именно она подняла эту песню на новый уровень. Сегодня выходит сингл, сегодня же объявлен новый альбом. Кажется, начинается большая глава Purple Disco Machine. Слушаем, абсолютная премьера.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: абсолютную премьеру от Purple Disco Machine и Мик. Работа называлась Test My Look, ну а прямо сейчас давайте двигаться далее. Прямо по курсу топ-5 Яндекс.Музыки посмотрим, что слушает страна.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятое место. Артик и Асти, «Лампочки». Четвертое место. «Я тебя могну». Третье место. Мия Бойко, «Экспонат».

0: Реклама.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.

0: Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи, ты в столичной пустыне.

0: слушаешь чарт Big Love 20. Это Love Radio. Меня зовут Дима Вебер, а это 15-е место нашего чарта. Клава Кока и Джонни Журавли. Были 11-ми минус 4 позиции. И у этой песни до сих пор одна из самых необычных премьер этого года. Впервые Журавли прозвучали не на концерте и не в эфире, а на свадьбе самой Клавы. Она специально не показывала мужу куплет Джонни до церемонии. Хотела, чтобы песня стала частью ее свадебного признания. А уже потом Журавли вышли официально. Двигаемся далее. 14 место. Fast Boy Music Sounds. Это новая запись в нашем чарте. И здесь тоже есть своя история. Клип на Music Sounds снимали на Ибице. Причем сами братья признались, что жара там была такой, что находиться на улице было практически невозможно. Но в кадре они все равно весело катаются на тандеме, примеряют образы из 70-х и даже умудряются рыбачить в бассейне. Похоже, если уж делать летний клип, то без попытки выглядеть слишком серьезно.
1: Номер 14.

0: Это 13-я позиция чарта Big Love 20. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с работы «Отражение». Если тебе лайк этот трек, заходи на сайт loveradio.ru и голосуй за понравившуюся композицию. Ну а мы двигаемся далее. Прямо сейчас свой личный топ-5 представит певица Мона.
1: Топ-5 песен Моны на этой неделе.
2: Всем привет! С тобой в эфире Love Radio Mona. И сейчас я представлю топ-5 моих любимых треков на этой неделе. 5-е место я отдаю Наваи и его работе «Весна». Пожалуй, это самое полное описание беззаботной влюбленности, когда весь мир крутится вокруг вас двоих. На 4-м месте Динара с треком «Не такой, как все». Композиция о влюбленности и искренних чувствах.
3: Вокруг так много одинаковых, но он не такой, как все.
2: Под эту песню у многих пролетало лето 2026. Бронза моего чарта достается Зиверт и ее хиту «Газ».
4: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
2: Альбом Millennium X группы Arctic Asti вышел 5 лет назад. Представленная на нем песня «Лампочки» внезапно ворвалась в топы только сейчас. И я считаю это торжеством справедливости. 2-е место. Ну а 1-е место я отдаю своей новой песне «Мама». Песня про взаимоотношения матерей и дочек. Самых-самых важных и самых близких людей на планете.

0: На сегодня это все. С тобой на волнах Love Radio была Мона. До встречи.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
4: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
11: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
13: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
15: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
20: Любимая, там дождь. Возьми такси.
19: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
21: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
22: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 0+.

0: На 12-й позиции Артик и Асти «Лампочки» было 13-е, плюс одна позиция. Самое удивительное, что трек выстрелил в 21-м году, а сейчас в 26-м получил свое новое рождение. Вот так вот хиты выстреливают снова.
1: Номер 11.

0: 11-я строчка чарта Big Love 20, Шакира и Burna Boy трек «Дай, дай». Ну что ж, мы подбираемся ко второй половине. Давай вспомним, как располагаются места с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Сегодня эту строчку занимает новый трек от By India «Спектакль».
1: Номер 19.
0: Еще одни новички нашего чарта – Шимса «Fire on the Dance Floor».
1: Номер 18.
0: Эйв – «Meet Me in the Dark».
1: Номер 17.
0: С 19-й позиции сюда перебирается Серябкина и трек «Слава». Потерявший две позиции Дати, Take Me There.
1: Номер 15.
0: Потерявший четыре строчки Клава Кока и Джонни, Журавли.
2: Близко к сердцу, среди всех препятствий, без препятствий.
1: Номер 14.
0: Новички чарта и сразу на 14-ю строчку Fastboy Music Sounds.
1: Номер 13.
0: Плюс 2. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.

0: Плюс одна позиция за 7 дней. Артик Асти, «Лампочки». Падение на 6 позиций. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Так выглядит первая половина нашего чарта с 20 по 11 место.
1: Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. Магнитогорске, 9 часов вечера. Love News.
3: Взять кредит стало сложнее. В России появилось общество защиты мужских животиков. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В ЦБ с 1 октября ужесточили правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Финорганизации смогут выдавать меньше новых займов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов более половины своего дохода. При этом условия одобрения ипотеки на квартиры и строительства частных домов не изменились. В России вступили в силу новые правила оказания стоматологической помощи. Теперь при риске возникновения боли врачи должны проводить лечение с обязательной анестезией. Помимо этого, если специалист обнаружит признаки рака, пациента должны направить к онкологу. Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова станет мамой во второй раз. Подробности на стильном сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Холли Берри обвинили в насилии над 12-летним сыном. По словам актера Оливье Мартинеса, во время ссоры из-за VR-очков актриса якобы повалила ребенка на пол и схватила за шею. Испуганный подросток написал отцу с просьбой приехать. Артист утверждает, что подобные ситуации продолжаются около полутора лет и теперь требуют единоличной опеки. Однако представители звезды обвинения категорически отрицают и называют ложью. Следующее слушание назначено на 16 октября. В России появилось общество защиты мужских животиков. Пивной бренд запустил движение за бодипозитив. Аналитики провели исследование и выяснили, что привлекательными себя считают всего треть представителей сильного пола, а почти половина из них связывает самооценку с физической формой. Компания предлагает пересмотреть отношение к небольшим складкам на талии. По новой идеологии их не надо считать признаком лени и просто перестать переживать из-за собственного тела. К движению уже присоединились почти 2000 сочувствующих. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Второй час главного музыкального события недели. Чарта Big Love 20. Продолжаем движение по главному музыкальному маршруту. Впереди новые позиции, премьеры и неожиданные повороты. Это Love Radio. Дима Вебер. Поехали.
1: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Ну что, хочется надеяться, что вы уже зашли на сайт loveradio.ru, открыли вкладку Big Love 20 и голосуете за полюбившиеся треки. Ну а мы продолжаем. И прямо сейчас речь пойдет о 10-й позиции. Тут расположился Али Фарбен и Рене Миллер с работой Body Talk. На прошлой неделе ребята были 8-ми. И забавно, что песня с таким летним настроением вообще появилась посреди зимы. Body Talk написали на зимнем сонграйтерском кемпе в Берлине, причем задача была почти у как у музыкальных фокусов. Сделать трек, который зимой будет звучать так, будто на улице июль. Ну что ж, кажется, у ребят получилось диско, солнце и 127 ударов в минуту.

Радио, а это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, и мы продолжаем движение, лавируя между местами. 9 место Майли Сайрус, Buzz Persons. Было 12-е, плюс 3 позиции за неделю. И забавная деталь, Майли специально вернула в музыку дух эпохи, когда люди танцевали, а MTV действительно показывал клипы. Сам трек она сделала вместе со своим женихом Максом Марандо. Он участвовал и в продакшене, и в записи. Ну а далее 8-я позиция. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. За неделю плюс 1 позиция. И здесь Баста неожиданно превратился в человека кинофестиваль. В тексте сразу и Траволта, и Ума Турман, Джек и Роуз, и даже Ла Ла Ленд.

0: По традиции вечером в пятницу в твоих приемниках Love Radio, и это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Его ведущий Дима Вебер, а это седьмое место Kima Sounds Rise Slow. Было 10-е и сразу плюс 3 позиции за неделю. Кстати, у Rise Slow есть довольно забавное совпадение. Песня буквально про то, что нужно двигаться медленно. А сам Kima Sounds за 4 месяца выпустил более 160 релизов. То есть, понимаете, авторский принцип явно работает только в названии песни. При этом Rise Slow добрались до 15-го места мирового Shazam и попали в топ-50 сразу в 29 странах. Ну а теперь абсолютная премьера. Сегодня впервые в нашем чарте D.O.D. Арман Ван Хелен и Сам Харпер Twice as Nice. D.O.D. объединяется с легендой клубной сцены Армадом Ван Хельденом и Сэмом Харпером. А Twice as Nice выходит буквально сегодня, 2 октября. Более того, трек появляется всего за 2 недели до нового альбома. А до официального релиза его уже поддержали такие величины в мире музыки, как Клэптон и Иларио Аликанте. И еще десятки диджеев. Слушаем «Абсолютная премьера».
1: Big Love 20. Абсолютная премьера.

0: Это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Здесь мы расставляем звезд по местам. Ну а прямо сейчас давайте займемся этим в международном масштабе. Топ-5 Shazam, Бельгия. Узнаем 5 первых мест.
1: Топ-5 лучших песен Shazam на этой неделе.
0: На пятой позиции DJ Gojo, Jason Derulo и Melody. Мечико. На четвертой позиции Майли Энджел, Bad Times. Номер три становится Bronx Kibbit, Small Town Boy. Серебро у Вакра, Лер Флёс, Филе Папа. Ну и первые Хьюгель и Мэл Энджел Alternate Moving to the Sun. Вот так выглядит топ-5 Shazam в Бельгии, а мы возвращаемся в версию чарта Big Love 20.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

20. Только что отслушали 6 место Зиверт, Эвер и Директор Ил. Сдавай на самый верх. Были 7-ми плюс одна позиция. Ну а далее 5 место The Bauch и трек Magnetic. Было 3-е, минус 2. И самое интересное, Magnetic появился почти случайно. Представьте себе, трое норвежцев вообще работали над альбомом на норвежском. Но для одной песни просто не могли придумать слова и решили записать ее на английском. Так что вот так, Magnetic они сочинили в первый же день недельной поездки в загородный дом, так называемый авторский кэмп. А потом эта случайная песня стала их первым англоязычным хитом и разлетелась по миру. The Bauch, Magnetic, 5 место.

пятое место осталось за The Bowser, но далее еще одна абсолютная премьера Алок, Neon и Twice, Bye Bye Inhibitions. Причем Алок впервые включил эту песню еще в сентябре на Rock in Rio. Получается, огромная фестивальная публика услышала эту песню намного раньше, чем сам трек появился на стримингах. А сегодня работа наконец-таки официально вышла. Абсолютная премьера Алок.

0: премьера Bye Bye Inhibitions от Grimmy Love в рамках чарта Big Love 20. Я напомню, что голосовать за любимые треки ты по-прежнему можешь. Ну как можешь? Конечно же, ну просто-таки обязан, так чисто по-дружески, на сайте loveradio.ru во вкладке Big Love 20. Будем признательны тебе за твои голоса. Ну а я надеюсь, ты нам будешь признателен за классные треки в твоем личном плейлисте. Ну а далее переносимся в 2015 год и вспоминаем, как выглядел топ нашего чарта в те годы.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: На этой строчке располагался Guabs и работа Волк.
2: Номер 4.
0: Егор Крид с работой «Невеста» был четвертым. Да-да.
3: Ты моя невеста, и если честно, мне с тобою так повезло. Моя невеста.
2: Номер 3.
0: Шаги и работа «I Need Your Love».
2: Номер 2.
0: Тут был трек «Love Me Like You Do» от Ellie Goulding.

0: Песня номер один.
1: The Avenir и Kate Bastien, Castle in the Snow. Так выглядел наш чарт в 2015 году. А это Love Radio Chart. Big Love 20.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки». 8-927-938-2003.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

Это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, и я готов представить ту женщину, которая только что отгремела в нашем эфире. Это было четвертое место. Люся Чеботина, «Горгона». Минус две позиции за неделю. Поддержи Люсю. Зайди на сайт loveradio.ru в разделе Big Love 20. Проголосуй за понравившийся трек. Кстати, у этой песни интересная деталь. Люся сама стала автором идеи. Сама «Горгона» здесь, знаете, не страшный персонаж из мифов, а образ женщины, которая знает себе цену и не собирается никому ничего доказывать. А на третьем месте Дэвид Гетта и Биберек «Сашет Гёрлс». Были шестыми, сразу плюс три позиции. Вот здесь, знаете, забавно. Биберек сама рассказала, что трек «Сашет Гёрлс» был в настолько разных версиях написан, что она уже запуталась и не знала, какую песню, какую версию песни взять ей на альбом. Потом она встретилась с Дэвидом Гетта, они перетерли, и получилось вот это. Третье место.

0: Конечно же, милая Катя, нам очень интересно. Это вторая позиция чарта Big Love 20, Айова и трек «Мы». Ну а прямо сейчас давай посмотрим пятерку лучших в мировом Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятая позиция у Джастина Бибера и Ники Минаж «Beauty and the Beat». На четвертой строчке Malcolm Todd «Earrings». Адела «Ain't in LA» на третьей позиции. Второе место тоже забирает артистка Адела Николь Кидман. Ну а номер один сейчас на планете Кэрол Джи, Джуди Лай, Нерусовски, Биби, вау. Да-да, именно так выглядит топ-5 мирового чарта Spotify. Мы возвращаемся в версию Big Love 20.
1: Реклама.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Первое правило Хавей ЛФ-7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей сети на сайте хавей.ру. 13+.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
1: Официальный чарт Love Radio.
0: Ну что, друзья, мы подбираемся к самому интересному и горячему месту. Меня зовут Дима Вебер от 10 до 2. Мы сегодня увидели все падение, рывки и сразу несколько песен, которые устроили настоящий подъем по лестнице Big Love 20. Но самое интересное впереди. Кто заберется на первое место и останется ли на вершине тот же трек, что и на прошлой неделе? Напомню, что отдать голос за любимую работу ты можешь на сайте loveradio.ru. Ну а пока давай вспомним 9 лучших треков этой недели.
10: Номер 10.
0: Али Фарбен и Рене Миллер с работой «Body Talk».
10: Номер 9.
0: Мали Сайрус, «Bias Persuades». Баста, «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
10: Номер 7.
0: Кима Саундс, «Rise Low».

0: номер 6.
1: Зиверт Эвер Директорелс. Давай на самый верх.
2: Пойдем встречать рассвет, как тот.
0: Номер 5.
1: The Bowser, Magnetic.
0: Номер 4.
1: Люся Чебочина, Горгона.

0: Номер три.
1: Дэвид Гетта, Биби Рекса, Сэд Гёрлс.
0: Номер два.
1: Айова, мы.

0: Так распределились ваши голоса между 10 и 2 местом чарта Big Love 20. Ну а прямо сейчас те, кто по праву занимает первое место в нашем чарте и в чартах наших сердец. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Трек Bizarre.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер 1 официального чарта Love

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Главные места в чарте Big Love 20 распределены между звездами. И самое время стать звездой тебе. Это Love Radio, Дима Вебер, выходные. Далее Big Love Dance и DJ Light. Делай громче.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Слабиться так, чтобы не отпускало все выходные, можно с нами. Это Love Radio и Big Love Dance. Меня зовут Дима Вебер, тут DJ Light, и мы управляем твоим классным направлением. Далее, в том же духе, let's go!
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
7: Лаврадио.

0: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
3: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Полюс. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Он сносит крыши, он заставляет сердца биться чаще и по-настоящему прочувствовать дух наступивших выходных. Проект Love Dance на волнах Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Мы движемся вперед.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Абсолютно неважно, ты был хорошим мальчиком или плохой девочкой на этой неделе. Классные выходные доступны абсолютно всем. Распечатываем уикенд вместе с волной Love Radio. С тобой я, Дима Вебер. На старте Кима Саундс.

0: Love Radio, поистине фантастическая Фаузия с треком Unethical. Ну а мы продолжаем, и впереди нас ждет немало твоих любимых хитов. Вот что, в частности, мы услышим. Впереди Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Силуэт.
1: Держи меня, словно твои руки, браслет.
2: Нежное пламя меняет так.
0: Звонки с треком «Красота».
2: Я бросаю все дела, чтобы думать о тебе. Этот мир...
0: Ну и совсем скоро Ava Max, «My Oh My». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Love Radio».
2: Слушай «Love Radio» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Love Radio».
1: Включаю «Love Radio». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Леон и Имран с работой The Weeknd. Ну что, друзья, лучше просто придумать было невозможно. Действительно, уикенд наконец-таки наступил, можно выдохнуть и ближайшие два дня провести в спокойном, классном, драйвовом, в общем, в любом режиме, который вам по душе. Меня зовут Дима Вебер, и вот что мы услышим в ближайшие 10 минут. Элли Голдин с работой Burn, далее Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд и трек Силуэт. Ну а под занавес часа Turn Up The Love от First Moment и Covered Drive. Я же с вами прощаюсь на сегодня. Услышимся в воскресенье. Всем классных выходных. Пока.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: больше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ Украина 120 77 00 47 19 19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
9: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Подольск. Деревня Калядина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра. Радио.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Love Radio.